Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетить

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

И так, дойдя до полного банкротства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

И слезы прямо из сердца полились. И плакал дед, а я глядел на стены, избитые, как будто.

Милувеки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и прис милувеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое.

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

ни един от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на нян, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яжрече Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милостиго. Дарекут избавленней Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужды их избави я, и настави я на путь прав, внити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея. И изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительны, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанет слава моя, восстанет псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделю секиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав конуб упования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя во градограждение, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошами, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сыновей Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сыновей Его, и воспросят, да изгнаний будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и в ниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясовся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь мя пек и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть мне, остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть мне. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы, спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, вовеки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя. Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни. Слава Тебе за прохладную свежесть воды. Слава Тебе за благоухание ландышей и роз. Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов. Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы. Слава Тебе за светлую улыбку пробуждения. Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, вовеки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания, веселитесь и пойте Ему, Аллилуйя. Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, вовеки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно Слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки. Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат, сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велики близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то посредине жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В длинном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты во дни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения, посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, во веки. Отчего вся природа таинственно улыбается во дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей. Не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь, Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест, Он ради меня, мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественной десницей тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радости светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную. Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых. Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое царство. Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею. Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троице Божественная Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняй мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твоей милости поющим славу.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце он, съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

От удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста. Ведь в почете

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свинья. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат.

впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

не яда, добра. Коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат.

прок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

Прощаю я, и Бог тебя простит. Затем уж было дома освящение, служил который сценой стольких драм.

дорога. Хватает батюшка львам сил служить по правде Богу, а за Россию есть слеза.

Европейцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем.

Христос, милу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое.

Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою, и запрети черному

остужающее им ни едино от них избысть, и вера ваша словеси Его и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и растучите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного Своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесову, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиля.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, внити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужд их спасея, посла слово свое исцелия и избавия от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господне, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кану в упование моего, найду мею наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в оградограждение, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо ежелюбите мя болгаху мя, аз же молякся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погнать человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И аз бы их поношение им, видишь, мя пока ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист благодарственный, слава Богу за все. Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего, благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего, простирай нам и впредь Твои милости поющим, слава Тебе, Боже, вовеки. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы, и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля, с ее скоротекущей красотой, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя. Ты ввел нас в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. Слава Тебе за праздник жизни. Слава Тебе за прохладную свежесть воды. Слава Тебе за благоухание ландышей и роз. Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов. Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы. Слава Тебе за светлую улыбку пробуждения. Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, вовеки. Силою Духа Святого объят каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом, хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радости созерцания. Веселитесь и пойте Ему Аллилуйя. Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе. Ты – источник жизни, Ты – победитель смерти. При свете месяца и пении соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Тебя, нетленного жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души. Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразие красок, вкуса и аромата. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы Твоей. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире. Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы. Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава Тебе за надежду бессмертной нетленной красоты. Слава Тебе, Боже, вовеки. Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно слово Твое святое, мягче елея и сладостней сота беседа с Тобой, окрыляет и живит молитва к Тебе, каким трепетом тогда наполняется сердце,
и как величаво и разумно становится природа и вся жизнь. Где нет тебя, там пустота, где ты, там богатство души, там живым потоком изливается песня «Аллилуйя». Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой вечернего сна, в тишине угасающего дня я вижу чертоги твои под образом сияющих палат. В облачном сиянии зари огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Таинственно зовут «Пойдем к Отцу». Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна. Слава тебе за твою близость во мраке, когда далек весь мир. Слава тебе за умиленные молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки. Не страшны тому бури житейские, у кого в сердце сияет светильник твоего огня, кругом непогода и тьма, ужас и вой ветра, а в душе тишина и свет. Там тепло и покойно, там Христос, и сердце поет «Аллилуйя». Я вижу небо твое, сияющее звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава тебе за счастье жить, двигаться, созерцать. Слава тебе, Боже, во веки. Как ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний. Дивно величие твое, глаз Господень над полями и в шуме лесов, глаз Господень в торжестве громов и дождя, глаз Господень над водами многими. Хвала тебе в грохоте огнедышащих гор, ты сотрясаешь землю, как одежду, ты вздымаешь до небес волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль «Аллилуйя». Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни, и после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа рвалась за тобою. Слава тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава тебе, вложившему в нас вечную тоску по небу! Слава тебе, облегшему нас тончайшими лучами твоими! Слава тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло. Слава тебе за откровение твои, за счастье чувствовать тебя и жить с тобою. Слава тебе, Боже, во веки. В динном сочетании звуков слышится зов твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая в мелодичности пения, в гармонических тонах, в высоте музыкальных красот, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую мудрость в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна знаков Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей!
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей. Слава Тебе за гениальность человеческого ума. Слава Тебе за животворную силу труда. Слава Тебе за огненные языки вдохновения. Слава Тебе, Боже, во веки. Как близок Ты в одни болезни. Ты сам посещаешь больных, Ты склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобою, Ты миром осеняешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь, Ты утешитель, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню «Аллилуйя». Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженный, прибегающий к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову. Слава Тебе, исполняющему во благо желания мои. Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь. Слава Тебе, прежде прошения посылающему обилие благ. Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени. Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое. Слава Тебе, Ты обещал нам желанную встречу с умершими. Слава Тебе, Боже, во веки. Отчего вся природа таинственно улыбается в дни праздника Твоих? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это веяние благодати Твоей, это отблеск фаворского света, когда небо и земля хвалебно поют «Аллилуйя». Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, тогда один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный неуловимый лик. Слава Тебе, преображающему нашу жизнь делами добра. Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей. Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава Тебе, посылающим нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв. Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки. Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. Но Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобою нет непоправимого, Ты весь любовь, Ты Творец и Воссоздатель, Тебя хвалим песнью «Аллилуйя». Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силой благодати Твоей. Не дай мне отпасть от Тебя, не дай забыть все Твои благодеяния и дары. Обостри мой слух, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе вездесущему. Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств. Слава Тебе за благодатные предчувствия. Слава Тебе за указание тайного голоса. Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши неполезные замыслы. Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей. Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца. Слава Тебе, Боже, во веки. Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, цепь времени распалась. Я вижу Твой крест. Он ради меня. Мой дух в прах пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала. Аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественной десницей тело и кровь Твою, и я, многогрешный, принимал это святыни и чувствовал Твою любовь.
несказанную сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати. Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру. Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения. Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий. Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья и покоя. Молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети мою душу зовущую. Аллилуйя! Что моя хвала пред Тобою? Я не слыхал пения херувимов. Это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу. Сияя алмазами снега, я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели Тебе хвалу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна Тебе, а я нет. Но пока живу и вижу Твою любовь, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокую, неизмеримую, божественную. Слава Тебе, осеняющему нас светлыми сонмами ангелов и святых. Слава Тебе, все святые очи, заповедавшие нам Твое царство. Слава Тебе, Искупителю Сыне, возродивший нас кровью Своею. Слава Тебе, святые души, животворящие солнце будущего века. Слава Тебе за все, о Троице Божественная Всеблагая. Слава Тебе, Боже, вовеки. О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои, яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего, с победной хвалой. Аллилуйя! О Всеблагая и Животворящая Троица, прими благодарение за все милости Твои и яви нас достойными Твоих благодеяний. Дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа Своего с победной хвалой. Аллилуйя! Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер свои светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славлю щедрые дары Твоего промысла, явленные мне с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тебя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни. Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Слава Тебе, раскрывшему предо мной небо и землю, как великую книгу премудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного. Слава Тебе за тайные явные милости Твои. Слава Тебе за каждый вздох груди моей. Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава Тебе, Боже, вовеки. Нетленный Царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силы и спасительного промысла Твоего. Благодарим Тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твои, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости поющим,

богоборный князь тьмы, он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы.

не помянет язв зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет язв зла.